Попросил Вадика выключить компьютер, а тот нагрубил ему и пожаловался Свете, попросив отдать магазин обратно, ноутбук.

0: playlist, il y a 16 nouveautés hors classement.
1: Вадик пришел к Раису, который чистил снег, и сказал, что у него игровой ноутбук. И повыпендривался перед Раисом, что Раис только без компьютера. Витя подслушал разговор. Он решил Сереге позвонить и рассказать кое-что. И Серега после звонка попросил Вадика выключить компьютер. А тот нагрубил ему и пожаловался Свете, попросив отдать магазин обратно ноутбук.